плакан твой. Тук филехт я стирген вана мойде след. Und denkst an mich, erinnerst du und lachst wieder an